0: Максимум музика. Увай, сай. Слушай гласно. Не плаваш сладка и секојаш така, даш лакова
1: Канал 77.
0: Само хитови.